0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В Словакии наблюдается значительное несоответствие между экономическими показателями страны и оценкой труда ее работников. Минимальная заработная плата также недостаточна. На это указала Конфедерация профсоюзов на основании своего недавнего исследования под названием «Минимальная заработная плата 2026. Адекватность, конвергенция и экономический контекст». В то время как производительность труда в Словакии, измеренная по паритету покупательной способности, достигает 98% от среднего показателя по отслеживаемым странам Европейского Союза, минимальная заработная плата в Словакии составляет лишь 75% от этого среднего показателя. Согласно последним данным Евростата, цены на жилую недвижимость в Словакии выросли на 14,4% в годовом исчислении в первом квартале текущего года. Таким образом, рост цен в Словацкой Республике оказался быстрее, чем в среднем по еврозоне 4,7% и по всему ЕС. Среди стран-членов ЕС более значительный рост цен зафиксирован только в Португалии и Болгарии. Партия СМЕР СД допускает послевыборное сотрудничество с партией «Республика». По словам министра обороны Роберта Калиняка, обе партии разделяют основные ценности. Оппозиция предостерегает от объединения сил с крайне правыми. По мнению политолога, сотрудничество между СМЕР СД и «Республикой» не стало бы неожиданностью. СМЕР, «Республика» и «ГЛАС» уже сотрудничают на коммунальных выборах. Празднование 146-й годовщины со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника пройдет во вторник 21 июля на территории его родного села Кошариска, район Миява. Там состоится торжественное памятное собрание. Мероприятие пройдет под эгидой Министерства обороны Словацкой Республики. Экстремальные погодные условия в воскресенье 19 июля вызвали энергетическую катастрофу в Центральной Словакии. За последние 24 часа более 20 тысяч домохозяйств остались без электричества. Наиболее пострадавшим районом является Поважско-Бистрица. В Пуховском районе гроза с ливнем унесла человеческую жизнь. 51-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате падения ветки дерева, под которым он пытался спрятаться от дождя. В настоящее время в некоторых районах Западной Словакии, а также на юге Центральной и Восточной Словакии наблюдается сильная экстремальная засуха. Наибольший дефицит почвенной влаги зафиксирован на Крайнем Востоке, а избыток влаги на Северо-Западе и в Низких Татрах. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление. На некоторых участках Дуная суда с большой осадкой не могут безопасно передвигаться, поэтому они остаются на якоре до улучшения погодных условий. В транспортном управлении заявили, что судоходство ограничено из-за низкого уровня воды. Компания «Словацкие электростанции» завершила сборку и герметизацию 4-го реакторного блока атомной электростанции «Моховцы». Таким образом, новая АЭС вступает в решающую фазу ввода в эксплуатацию, как сообщили в компании.
1: Тема дня.
3: Визуализацию и дизайн своего павильона на выставке «Экспо-2027» в Белграде. Как идет подготовка к этой международной специализированной выставке и какое участие в ней примет Словакия, об этом ведут переговоры в столице Сербии представители нашей страны, генеральный комиссар Словацкой Республики по вопросам организации словацкой экспозиции на «Экспо-2027» Лукаш Паризек и генеральный директор Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Матей Фекете. Целью их визита в Белград было также укрепление двустороннего сотрудничества с сербскими партнерами. Программа рабочей поездки включала переговоры с министром внутренней и внешней торговли Республики Сербия и комиссаром «Экспо-2027» Ягодой Лазаревич, а также с генеральным директором выставки Данило Ериничем. «Экспо-2027» – это не только крупное международное событие для Сербии, но и важная платформа для всего региона, сказал Паризек. Мы живем в неспокойные времена, полные конфликтов, барьеров и кризисов. Именно поэтому нам нужна позитивная повестка дня. И «Экспо» – это платформа, которая объединяет более 140 стран на пути к прогрессу и гуманизму, отметил Паризек. Главной темой Словацкой Республики на выставке станет «Словакия – игровая площадка возможностей». Символ павильона – дерево возможностей, интерактивная инсталляция, которая позволит посетителям открыть для себя Словакию посредством культуры, туризма, спорта, гастрономии, бизнеса и инноваций. Важно, чтобы у нас был согласованный проект и четкое визуальное представление нашего павильона. И тогда мы сможем сосредоточиться на следующих шагах, пояснил Паризек. Рабочий визит завершился осмотром строительной площадки «Экспо-2027», где словацкой делегации была предоставлена информация о текущем состоянии строительства выставочного комплекса и графике дальнейших подготовительных работ. Выставка «Экспо-2027» пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года под девизом «Игра во имя человечества, спорт и музыка для всех». Это будет первая специализированная всемирная выставка на Западных Балканах, которая, как ожидается, привлечет более 140 стран и 4 миллиона посетителей со всего мира. Словакия представит на выставке национальную экспозицию, посвященную инновациям, творчеству, технологическому развитию и потенциалу словацкой экономики.
4: В эфире «Словакия сегодня» мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. И вот, что вас ожидает в нашем выпуске. В Словакии стоит жара, люди устремляются на отдых к воде. Мы расскажем о любимых местах отдыха братиславчан и о том, насколько безопасно купаться в словацких озерах, какие правила существуют на пляжах. И в этом году тысячи словаков отправятся в отпуск к морю и предпочтение отдают Хорватии. В чем близки наши страны и чем отличаются, вы узнаете в нашем заключительном сюжете. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
4: Для многих словаков Хорватия является идеальным местом отдыха с чистым морем и историческими городами. Каждое лето полумиллиона наших граждан устремляется в Макарскую ривьеру или на остров Млет, на все хорватское побережье. До 90 дней словаки могут посещать Хорватию без визы. Между нашими странами динамично развиваются отношения. Товарооборот между Словакией и Хорватией за последние годы превысил 1 миллиард евро. Одним из самых перспективных направлений является развитие атомной энергетики, а также инфраструктуры для электромобильности и возобновляемых источников энергии. Средиземноморский климат создает идеальные условия, например, для фотовольтаики, а еще для туризма. О связях Словакии и Хорватии в нашем следующем сюжете. Словаки – большие любители Адриатики, потому что…
5: Хорватия – самое доступное место отдыха для словаков и чехов.
4: Так считает Мирьям Келечич, словачка, живущая в Хорватии. Благодаря ее трудолюбию, ее деятельность охватывает многие сферы. Например, она работает риэлтором для тех, кто сдает недвижимость в наем. Она известный блогер хорватского портала «Туристические пригоды». Мирьям Калечич также писательница, которая много пишет об острове Вир. Именно ее заслуга в том, что сегодня туристы часто называют остров Вир словацким из-за большого количества приезжих из нашей страны.
6: Остров Вир,
5: когда я приехал на остров, то много рассказывала о нем. Как здесь живется и отдыхается. И меня спрашивали, ну а где это? Остров маленький, но в то же время большой. Общая длина побережья составляет 38 километров. Это дает возможность для проведения невероятного количества экскурсий. Когда люди узнают, что во время отпуска за 10 дней они не смогут увидеть всего интересного, что предлагает остров, то приезжают сюда еще и еще раз.
4: В Мирьям Келичич, как хорошая хозяйка, знает, что вкусная еда может привлечь больше гостей. И чтобы словаки, приезжая в Хорватию, знали об этой стороне отдыха, она опубликовала книгу о вкусных блюдах и лучших рецептах хорватской кухни на словацком и хорватском языках.
5: Хорватия была моим любимым местом отдыха с самого детства. Мы ездили сюда с родителями. Я чувствую себя здесь, как рыба в воде.
4: Словаки в Хорватии ценят не только лазурные пляжи Адриатики, но и гостеприимство и дружелюбие местных жителей.
5: Мы, словаки, всегда торопимся, а в Хорватии все идет медленно, постепенно. У хорватов есть словечко «полако», которое объясняет все.
4: Мы объясним. Быть «полако» означает чувствовать себя непринужденно, расслабленно, работать в своем темпе, без стресса. Однако, даже если хорватам свойственна легкость жизни, это не значит, что у них все легко и просто. Напротив, в рейтингах стран ЕС, в которых упор делается на долю волового внутреннего продукта на душу населения, что является надежным показателем благосостояния страны, Хорватия и Словакия находятся на нижних ступенях рейтингов.

0: пианист-виртуоз из Загреба и победитель нескольких престижных фортепианных конкурсов Ловре Марушич.
1: Причина граждана, наверное, даст мол европейской задницы.
2: Вступление Хорватии в ЕС облегчило нашим гражданам перемещение по странам Европы. Открылись новые возможности участия в различных проектах. Но жизнь у простых людей остается нелегкой. И хотя я сумел добиться некоторых успехов в искусстве, и меня приглашают на выступления почти во все страны Европы, однако гонораров для достойной жизни недостаточно. Плата за аренду квартиры в Загребе и текущие расходы на жизнь настолько высоки, что я бы не смог прожить, только занимаясь творчеством. Поэтому я преподаю в музыкальной академии. Рост цен продолжается, а введение евро еще более ухудшило ситуацию. Сегодня Хорватия выживает только благодаря туризму.
0: Рост цен в Хорватии был вызван инфляцией, а также введением евро в 2023 году. Стало трудно тем, кто сдает в аренду свое жилье, говорит Мирьям Калечич.
3: Мы почувствовали последствия перехода на евро. Наши фиксированные платежи выросли на 350%. Когда-то за каждого туриста, который останавливался в вашем пансионе, надо было заплатить налог 5 евро в год, а сегодня он составляет 70 евро.
0: Экономическая ситуация и стремление к более благоприятной жизни вынуждает многих молодых хорватов уехать на Запад, говорит Ловре Марушич.
2: Многие хорваты уезжают в Германию или Австрию в поисках лучшей жизни. Мы, как и словаки, страдаем от отлива молодых талантов. И мы также страдаем комплексами малого народа. Но главная иллюзия у нас в том, что в соседних странах живут лучше нас.
0: Желко Калечич, муж Мирьям, известный в Хорватии автогонщик и организатор международных ралли в Загребе. Он сохраняет в себе хорватский оптимизм и радуется членству Хорватии в Европейском Союзе и принятию евро.
4: Нема више граница, все свободно.
2: Я рад, что в ЕС открыты границы и то, что туристам больше не придется обменивать куны на евро. Евро сделал нашу жизнь проще. Это здорово.
0: Несмотря на такие проблемы, как зависимость экономики от туризма, неэффективное и неполное освоение еврофондов, а также коррупция, членство Хорватии в Евросоюзе принесли ей стабильный экономический рост, снижение безработицы и повышение уровня жизни, говорит Мартин Махата, преподаватель словацкого языка и литературы

0: свое личное счастье в Хорватии и сделал там свою профессиональную карьеру. Кроме того, он является председателем общества хорватско-словацкой дружбы.
1: Родственные языки имеют свою специфику и трудности. Мы понимаем друг друга даже без глубокого изучения. Но с другой стороны, есть такие слова, которые звучат почти одинаково, но имеют противоположный смысл. Например, слово «ужасный» по-хорватски означает что-то плохое, а по-словацки что-то восхитительное. Или, например, когда вы говорите словацкому туристу «идти направо», словак повернет направо, а для хорвата «право» означает движение вперед.
0: Согласно данным Управления по делам зарубежных словаков, в Хорватии проживает около 10 тысяч словаков.
1: Менее половины проживающих в Хорватии словаков официально причисляют себя к словацкому меньшинству. Многие из них живут в восточной части Хорватии, так называемой Славонии. Другая часть этого меньшинства проживает в Риеке, Шибеник.
0: Всего в Хорватии 17 начальных и средних школ, где можно изучать словацкий язык, говорит Мартин Мачата.
1: Союз словаков является главным объединением представителей словацкого нацменьшинства в Хорватии. К нему относятся все матицы словацкие, которые находятся в небольших деревнях и городах на востоке Хорватии. У них есть своя программа, своя структура, свои общие мероприятия.

0: Чтобы познакомиться с хорватской культурой, нам не обязательно ехать на Адриатику. Она также присутствует в нашей стране. В прошлом году хорваты в Словакии отметили 490-летие своего прибытия на нашу землю. Радослав Янкович, председатель Хорватского культурного союза в Словакии. Он был награжден Хорватской премией в области культуры «Градище» в 2024 году. Вот что он сказал.
1: Хорваты на Словенску дошли во волнах, которые были...
2: Начало переселения хорватов на территорию Словакии приходится на 16 век. Первая волна началась в 1533 году, а вторая – около 1570 года. Эти переселенцы-хорваты и положили основу хорватскому национальному меньшинству, которое проживает в основном в Западной Словакии. Первоначально было основано 112 деревень на территории нынешнего Братиславского и Трнавского краев. Хорватские народы объединения сохранились до сих пор. На хорватском языке говорят в пригороде Братиславы, в Чунево, Яровце, Девенско-Нововесе, хорватском гробе.
0: Язык, на котором говорят хорваты в Словакии, это так называемый градишчанско-хорватский, который сохранился в Хорватии только в письменных памятниках на глаголице. В настоящее время на нем уже не говорят. Для нынешних словацких хорватов очень ценным является то, что они сохранили архаичные хорватские песни.

0: Хорвати на Словенском могут ту свою культуру неким способом реализовать.
1: Хорваты в Словацкой республике могут развивать свою культуру благодаря поддержке правительства Словакии, а словаки в Хорватии пользуются поддержкой хорватского правительства. Приятно, что, например, в Хорватии есть музей культуры хорватских словаков, а в Братиславе музей культуры хорватов в Словакии. Поэтому я считаю, что наши отношения очень хорошие. Надо сказать, что когда Республика Хорватия вступила в Европейский Союз, Словакия была одной из первых стран, которая ратифицировала этот договор.
2: Поздравляем слушателей Словацкого радио. Желим им угодан лев дан и ужитак приликом слушания ове ваше емисије посвећеној хрватској и култури и хрватском језику. Добродошли у Хрватску.

0: а Словакии на всю планету.
1: В Словакии стоит жара, как почти во всей Европе. В Братиславе столбик термометра доходил до 36 градусов. На юге Словакии и того больше. В городах в жаркую погоду люди спасаются около воды, у фонтанов и городских пляжах. В Словакии много рек и озер. В Братиславе, кроме Дуная, есть несколько природных озер, в которых можно купаться и хорошо провести время. Самое известное – Золотые пески. Вернее, так называется любимый пляж – Братиславчан. Это довольно большое озеро. Там всегда много народа. На пляже есть спортивные площадки для волейбола, футбола, а также пирс для занятий водными лыжами. Отдельно есть пляж для семей с детьми. На Золотых песках можно провести весь день. Пляж открыт с 9 утра и до вечера. Там есть буфеты и даже рестораны. Пляж Золотые пески находится на окраине словацкой столицы.

0: В Братиславе есть еще одно замечательное озеро. Оно называется Великий Дрождяк. Вода там очень чистая, прозрачная. Видно, как плавает рыба, большая и маленькая. Там можно покататься на водном велосипеде и просто отдохнуть. Озеро расположено в спальном районе Петржалка, и там всегда много людей. Есть также озеро под названием Кухайда. Это скорее спортивный комплекс. Там люди загорают и даже купаются, хотя вода в нем не идеальной чистоты. Рядом буфеты и даже ресторан прямо у воды. За пределами словацкой столицы много природных озер, а также водоемов, образовавшихся после добычи здесь речного щебня. Таковыми являются Вайнорское озеро и Солнечные озера Пресенцы, что в пригороде Братиславы. Далеко не во всех озерах в нашей столице вода исключительно чистая. Не то что пить, но и купаться в некоторых водоемах не рекомендуется. Как проходит проверка воды в водоемах, в которых купаются люди, нам расскажет Алена Курчикова из Департамента общественного здравоохранения в Братиславе.
1: Первый контроль проходит до начала купального сезона. Мы берем образцы воды для лабораторных исследований. Проводим микробиологический анализ для выявления кишечной палочки и других опасных для человека бактерий. Поскольку озера – это открытый источник воды, то может произойти ее застаивание. Туда могут попасть различные органические вещества – мелкие животные, продукты их жизнедеятельности, опавшие листья и ветки. Совокупность негативных факторов может привести к росту числа микроорганизмов, среди которых могут быть и болезнетворные. Именно это является одной из причин, почему необходимо регулярно проводить анализ воды из всех водоемов. Контроль мы должны осуществлять каждые 2 недели, то есть 2 раза в месяц.
2: На тех поверхных водах, природных купалисках,
1: на поверхности воды в природных водохранилищах чаще всего можно обнаружить высокое содержание цианобактерий, которые вызывают опасные болезни, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Бактерии, попадая в глаза, могут вызвать воспаление, аллергические реакции. А при заглатывании воды можно получить желудочно-кишечные проблемы.
0: Грязную воду видно сразу. Она мутная, с плавающим мусором. А вот в прозрачной воде бактерии не видно. Как можно определить, что вода непригодна для купания?
1: Иногда это можно увидеть невооруженным глазом. Цианобактерии находятся на поверхности воды. Они имеют своеобразную структуру. Это единственные бактерии, способные к оксигенному фотосинтезу. Они имеют сине-зеленый окрас, и на поверхности воды их видно.
0: А как следует выбирать место для купания? Только ли благоустроенные пляжи, за которые несет ответственность владелец или местные органы, или можно смело купаться в озере на природе, за городом, где доступ свободный для всех? Есть ли разница? Ведь все равно мы знаем, что вода проверяется во всех водоемах.
1: Я должна сказать, что разница большая. Во-первых, администратор благоустроенного пляжа отвечает за безопасность посетителей, обеспечение санитарных норм, в том числе качество воды на пляже, а также питьевой воды. На таком пляже должны быть туалеты с канализацией и душевые. Во-вторых, на таких организованных пляжах должен быть спасатель, средства по спасению утопающих, а также переодевалки, буфеты и спортивные площадки. Поэтому мы всегда советуем людям посещать именно организованные, благоустроенные пляжи. Особенно это важно в условиях пандемии, когда во всех общественных местах проходит дезинфекция, в том числе при входе на пляж, чего на диких пляжах нет. Региональное управление общественного здравоохранения регулярно в 2-недельных интервалах проводит мониторинг чистоты воды в водоемах, при которых нет благоустроенных пляжей. Но кроме того, мы проводим проверку воды по просьбе общественности, если к нам обращаются по поводу проведения анализа в водоеме или реке, где купаются дети и взрослые. Людям нравится устраивать отдых на берегу озера, рядом с камышами и кустарниками. Но вода в озере может вызвать у них опасения. Поэтому мы откликаемся на подобные просьбы и контролируем состав воды.
0: Есть ли у вас рекомендации по поводу купания в диких озерах?
1: В воду нужно заходить лишь тогда, когда мы точно знаем, что она не принесет нам вреда. Она должна быть прозрачной, желательно, чтобы было видно дно. Ни в коем случае не следует входить в зеленую или загрязненную воду. Особенно опасно, если в водоем или реку спускается канализация. На берегу обычно стоят дачи, и некоторые из них незаконно спускают воду из канализации прямо в реку или озеро. Надо обращать и на это внимание. А еще следует быть осторожными при купании в озере, где плавают птицы – утки, гуси, лебеди. Они тоже являются разносчиками заразы.
0: Где чаще всего можно заразиться – в бассейне или на озере? На природе.
1: Это не зависит от вида пляжа, где вы будете отдыхать. У открытого бассейна, в аквапарке, где постоянно проводят дезинфекцию и хлорирование воды, или у дикого озера. Все зависит от количества посетителей, с которыми вы будете находиться на близком расстоянии. Опасность представляют респираторные, инфекционные и кожные заболевания. Даже когда мы стоим в очереди за билетами на пляж, мы должны сохранять дистанцию. Это правило касается также буфетов, переодевалок и душа. Можно смело идти на пляж, соблюдая дистанцию. Купание и плавание укрепляют иммунитет. Поэтому мы всем советуем летом отдыхать на природе.
0: А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.